0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: Уха, не хочу, хапа, парапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Я? Как то? Нехочуха.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно, а что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань как нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство!
0: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу!
2: Конечно, молодец!
1: Вот это да! Ой, нехочуха, а теперь у меня начнется новая классная жизнь!
0: Начнется!
3: Привет, Таня! Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока. Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она, правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то. Так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.

0: это я сказал не хочу. Футбол-то я
1: Но ты же не хочуха. Ты же теперь все не хочешь.
0: Как все? Вот футбол же я играть
1: Вот видишь. Ты не можешь сказать хочу.
0: Не могу. Чего ты смеешься? Что теперь так всегда будет?
1: Ну конечно всегда. Ты же великий не хочуха.
2: Женя, будешь есть торт?
0: Да, не хочу. Ну и что, что я говорю не хочу? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
0: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
0: Нет, я не хочу быть таким, не хочу.
2: Так что, торт идешь есть?
0: Да! Ой, пропала! Ура! Я больше и не хочуха!
2: Не хочуха?
0: Да, мам, ко мне приходил настоящий не хочуха!
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
0: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим не хочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
0: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать не хочухой.
2: А как он исчез?
0: Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
0: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
0: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.

0: Теперь понял?
1: Не совсем.
0: Повторяю, для непонятливых.
1: Так это мелодия тропинки. Дай я!

0: привет, Сережа! Ой, ты так изменился!
1: Тропиночка, помоги мне, пожалуйста. Я вчера лег спать, все было нормально. А сегодня проснулся, и вот, я старик. Ходить трудно, кашляю, борода, усы. Что мне делать?
0: Да, вопрос трудный. Но мне кажется, что помочь тебе можно. Посмотри на часы. Мне кажется, что с ними что-то не то. Сколько на них?
1: Они какие-то перевернутые. Я плохо вижу. Подойду-ка немножко поближе к ним. Издали мне показалось, что без 27. Что за фокус?
0: Это не фокус. Мне кажется, что тебе кто-то хочет помочь.
1: Кто?
0: Твои знакомые.

0: Ой, это вы из той сказки, что мама рассказывала?
1: Вообще-то, мы не из сказки, а из самой настоящей действительности. Давай знакомиться, я вчера.
2: А я сегодня.
3: А я завтра.
0: А я Сережа.
1: Да, мы знаем.
0: Тропинка сказала, что вы хотите мне помочь. Это правда? Что вы можете сделать, чтобы я снова стал мальчиком?
1: Сегодня и завтра согласились немножко подождать. Сегодня уступил мне свое место.
0: Как это? Не понимаю.
4: Сегодня не наступит, пока ты не найдешь то, что потерял.
0: Я ничего не терял.
4: Тебе так кажется. Ты должен найти одну очень важную вещь, которую ты оставил во вчерашнем дне. И тогда ты станешь таким, как был. Но у тебя мало времени. Спеши.
0: Тропинка, подожди, не уходи. Я ничего не понял.
4: Я буду здесь.
0: Что мне делать?
4: Искать важное каждую секунду своей жизни.
0: Искать важное? Что было важное в моей жизни вчера? Привет, а кто ты? Мы, кажется, с тобой не знакомы.
5: Я чужой мальчик из вчерашнего дня, из половины девятого утра.
0: Но мы не встречались с тобой вчера.
5: Да, я знаю. Ну, ты сделал для меня кое-что.
0: Не припомню.
5: По дороге в школу ты убрал с дороги камень, а я ехал следом. Если бы ты не убрал камень, я бы упал. Ты позаботился обо мне.
0: Да я и не думал о тебе. Просто смотрю камень на дороге. Я его и пнул ногой в сторону. Я сам часто спотыкался и падал. И теперь не люблю, когда на дороге что-то валяется. Но это не было важным для меня.
5: А для меня было. Так что спасибо.
0: Я должен найти важную вещь, которую оставил во вчерашнем дне. Это что, тот камень, что я убрал с дороги?
4: Нет, то, что ты убрал камень с дороги, было хорошим, важным поступком.
1: Но это не самое важное, что ты оставил во вчерашнем дне. Давай поищем еще.
0: Здравствуйте, Татьяна Алексеевна.
6: Здравствуй, Сережа. Ну ты молодец. Я очень довольна твоим сочинением. Ты так хорошо написал, видно, что старался. Тебе никто не помогал?
0: Нет, никто.
1: У тебя секунда, чтобы исправить свою ошибку.
0: Старшая сестра, немножечко. Она мне подсказала, что в конце не надо писать. Дети усталые, но довольные, возвращались домой. Потому что все так пишут. И я написал: этот день был таким замечательным, что даже Витя Рыбкин запомнил его на всю жизнь.
6: Молодец, Сережа. Мне очень понравилось это заключительное предложение. И сестра твоя молодец, умная девочка. Ты заслуженно получил отличную оценку.
1: Так-то оно лучше.
6: Ты что-то сказал, Сережа?
0: До свидания, Татьяна Алексеевна.
6: До свидания.
0: Тетрадь с сочинением? Это та важная вещь?
4: Нет, Сережа. Конечно, важно, что тебе удалось исправить свой обман. Но это не самое важное, что ты забыл во вчерашнем дне.
1: Давай дальше.
0: Что было вчера? Обычный день. Утром пошел в школу. Отсидел там 5 уроков. Пришел домой, делал уроки, потом играл. Ничего особенного. Ничего важного. Да и что может быть важного в жизни 10-летнего мальчика? Стоп! Это те слова, что я сказал вчера. И еще я сказал, чтобы это время скорее прошло. И вот, теперь оно прошло. И я старик. Ну, это слова. А мне надо найти какую-то вещь. Что же это?
1: Давай вспоминать вместе. Ты строил город.
0: Да, из стульев, швабры и покрывала.
1: а потом пришла Маринка и стала тебе помогать.
0: А потом мама рассказала сказку и ушла.
1: А вы остались в комнате. Ну?
0: Я просто лежал на диване и мечтал.
1: А Маринка?
0: А Маринка читала «Тропинку». Она прочитала мне стихотворение о времени, а потом стала разгадывать задания из «Тропинки». Вот тут она сидела, тут лежал журнал и Библия. Ее нет.
4: Ты вспомнил самое важное?
0: Да, вчера я не захотел с Маринкой читать Библию и молиться.
1: Да, Сережа, ты забыл во вчерашнем дне очень важные вещи. Ты пропустил что-то, что тебе хотел сказать Бог. Ведь Библия – это Его Слово, Слово, сказанное людям.
4: Библия рассказывает нам о любви Божьей к нам. Можно отмахнуться от нее и забыть во вчерашнем дне, как это сделал Сережа. Можно оставить ее на завтра, потом почитаю, и так и не раскрыть ее. А время будет идти, и ты пропустишь самое главное – свою встречу со Христом.

0: еще минута, и зайдет заря. И еще секунда, и угаснет солнце. Страницы Библии, ожившие, говорят, и почему-то жарко сердце бьется. Голгофа. Иисус Христос и я. Важнее в жизни не было момента. У Бога на ладони жизнь моя. И я стою в лучах любви и света. Еще минута.
1: Я знаю, что я оставил во вчерашнем дне. Тропинка. Когда я читал твои рассказы, то часто задумывался о себе, о своих грехах, о своей жизни. Но я не решался сказать об этом Богу. А теперь я не хочу пропустить этот момент. Я хочу помолиться. Иисус Христос, я знаю, что Ты умер за мои грехи. И верю, что Ты Бог. Ты имеешь всю силу и власть. Прости, что я был непослушен Тебе и Твоему Святому Слову. Помоги мне не упускать важные вещи в жизни. Твори добро, признавать свои ошибки, просить у Тебя прощения за них, читать Слово Твое и учиться у Тебя. Слава Тебе, мой Господь и Бог!

0: Возьми Библию и найди то важное, что ты оставил во вчерашнем дне. Ты помнишь, как все было?
1: Да, помню. Маринка расшифровала задание. Она прочитала Псалом 70-й. Точно, 70-й. Стих 17-18. Маринка сказала, что в этих словах что-то важное для меня. Боже, ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса твои, и до старости, и до седины не оставь меня.
2: Я понял, я все понял. Спасибо, Тропинка, спасибо вчера.

0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: хочуха, не хочуха, па-па-ра-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Не хочуха, па-па-ра-па-па-па-па-па-па-па.
1: Ты кто?
0: Я? Как кто? Не хочуха.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно, а что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань как нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство!
0: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу!
2: Конечно, молодец!
1: Вот это да! Ой, не хочуха, а теперь у меня начнется новая классная жизнь!
0: Начнется!
3: Привет, Таня! Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока. Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она, правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то. Так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой, а чего это я сказал не хочу? Футбол-то я...
0: Ну ты же не хочуха. Ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот футбол же я играть
0: Вот видишь! Ты не можешь сказать «хочу»!
1: Не могу! Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
0: Ну, конечно, всегда! Ты же великий нехочуха!
2: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу! Ну и что, что я говорю не хочу? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким нехочухой.
2: Так что, торт идешь есть?
1: Да! Ой, пропала! Ура! Я больше и не хочуха!
2: Не хочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий не хочуха!
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим не хочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
1: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать не хочухой.
2: А как он исчез?
1: Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
1: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
1: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.